0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круг.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова,

0: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
1: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
2: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
3: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
4: Правда, родная, скоро.
3: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
4: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
5: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звук вашего уюта звучит так?
9: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
11: Акция действует до конца мая.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
0: Жизнь.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 13. Ветер западный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Галибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы дуэт «Галибри» и «Мавик» с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
4: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
5: Авторадио.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти, дискотека «Авария», Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 13. Ветер западный до 2 метров в секунду.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
5: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.

друзья, ну я нарисую вам картину ближайшего будущего, которую вы, уверен, проведете вместе с Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов, здравствуйте. Беру управление воскресным эфиром в свои руки и обещаю делиться самой лучшей музыкой для отличного начала дня. Ну и, конечно, не могу не поделиться с вами хорошим, прекрасным и приподнятым настроением, которым сам уже зарядился просто от этого солнечного дня. Еще раз доброе утро всем, кто начинает этот день вместе с нами. Планы на выходной у нас прекрасные, это отдохнуть как следует. Поэтому начинаем притворять их в жизнь. Это Авторадио, всем еще раз привет.

Успей купить билет. 12+. Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.

0: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Авторадио.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: По воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 13. Ветер западный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
5: ИП Проничева ЕН. Огранный П. 314-352-502-20-00-70.

Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Крымский мост перекрыт. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом говорится в публикации на платформе МАКС. Напомню, ранее на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд всех грузовых авто общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
1: Про работу.
0: С осени в России вдвое увеличивают годовой лимит сверхурочной работы. Со 120 часов его поднимают до 240. Такой закон уже принят Государственной Думой. Для кого на самом деле эти изменения и что будет с оплатой переработок, авторадио рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кафанов.
2: На мой взгляд, в первую очередь, это не для работников, а для работодателей. Для работников фактически мало что меняется, кроме одного. У них увеличивается стоимость оплаты сверхурочной работы в случае, если эта работа будет происходить за пределами 120 часов. 240 часов – это не новая цифра, которая заменила 120. 120 осталось, просто в исключительных в некоторых случаях допускается расширение 120 до 240. И сделать это можно только, если в организации есть профсоюз и коллективный договор, или такая норма прописана в отраслевом соглашении. Просто на сегодняшний день объективно для многих организаций 120 часов в год недостаточно для реализации своих целей. Особенно в условиях нехватки персонала, про которые так много говорят, и непрерывно действующих организаций. Поэтому работодатели уже сейчас сознательно привлекают людей к сверхурочной работе, оплачивают ее в повышенном размере и просто целенаправленно идут нарушение закона, выходя за 120 часов.
0: По оценкам Минэкономразвития, нововведение позволит закрыть примерно 100 тысяч вакансий. В ведомстве отметили, что в основном это будет на предприятиях оборонной промышленности, где работа происходит в 3 смены, а также ограничена возможность приема новых сотрудников, имеющих допуск и необходимую квалификацию.
1: Про погоду.
0: Синоптики предупредили москвичей о возвращении дождей. Осадки в российской столице ожидаются 9 июня. Такие данные привел руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, кратковременные дожди могут начаться уже во вторник, во второй половине дня и продолжатся до 10 июня. Отмечается, что осадки будут сопровождаться небольшим и непродолжительным понижением температуры. При этом в предстоящие выходные в Москве и области ожидается около +29, +30, будет по-летнему жарко.
1: Про авторадио.
0: Совсем скоро на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный музыкальный фестиваль под названием «Большая дискотека Авторадио». 4 июля для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио, а также в кассах города. Категория 12+. По данным ЦБ, официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

совсем скоро столица будет еще ярче, потому как 4 июля случится она, большая дискотека «Авторадио». Событие, которое это лето сделает незабываемым. Главный танцпол страны на стадионе ВТБ-арена приглашает всех, кто готов зажигать под хиты лучших артистов. 30 тысяч гостей будут танцевать под Егора Крида, Анну Асти, Григория Лепса, Иванушек, Зиверта, Владимира Преснякова, Мари Краймбрери, дискотеку «Аварию», «Елку» и других звезд. Хотите быть с нами в этот вечер? Несложно, друзья, спешите за билетами на сайт авторадио.ру и становитесь участником главного музыкального события сезона. Категория вечеринки 12+. Прекрасного начала дня еще раз желаю всем, кто встречает воскресенье с авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Авторадио. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
12: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
13: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
14: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
15: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
16: Правда, родная. Скоро.
15: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
16: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
17: Застройщик ООО «ВСЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
18: Кругом фотографы да гитаристы. А требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91. 8-800-222-89-90.
19: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
20: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
4: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
5: Авторадио.

Все обиды и разочарования оставляем в прошлом, друзья, потому что за окном лето, солнце, а у кого-то даже и море сейчас за окном. Так что настроение наше просто обязано быть только хорошим. Ну а разные недопонимания можно решить просто. Хотите с кем-то примириться, окей, берите этого человека и ведите на большую дискотеку Авторадио 4 июля на стадион ВТБ-арена и танцуйте вместе под зажигательные хиты главных артистов страны. Нет сил ждать, не терпится, танцуйте уже сегодня в 18.00. У нас большая премьера, большая дискотека Авторадио по выходным. Ярчайшие миксы, крутые песни. В общем, зажигайте вместе.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 13. Ветер западный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 715050.
6: Акция действует до конца мая.
7: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Эвакуированные жители Большой Жоры вернулись домой. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Эвакуированных жителей Ленобласти доставили из ПВР домой. Людей распределили в пункты временного размещения из-за пожара в Ломоносовском

0: районе. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, частичная эвакуация коснула жителей, находившихся вблизи очага возгорания. Сейчас режим охранной зоны в Большой Жоре снят. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций, написал губернатор в телеграм-канале. Он также просит жителей в целях безопасности воздержаться от поездок в район поселка в ближайшие дни.
1: Про зарплату.
0: В Государственной Думе предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% средней региональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Свое мнение об этой инициативе выразила врач-терапевт Амина Платунова.
2: Очень поверхностная информация дана, то есть увеличить средний оклад и убрать надбавки или что. Средний оклад, он складывается из медицинских руководителей, в том числе главных врачей и прочее. Средняя зарплата, которую получают врачи, не так хороша, как в целом позиционируется. К сожалению, для того, чтобы заработать деньги и покрыть все свои базовые потребности своей семье, врачам приходится работать очень много, и это повсеместно. Это во всех регионах. И если мы говорим про увеличение оклада, да, это хорошо, но это не должно быть в ущерб надбавок, переработок и прочее. То есть если будет увеличен оклад, но при этом сняты коэффициенты и прочее, что есть сейчас, то это будет, шаг назад.
0: При этом, по мнению парламентариев Думы, принятие законопроекта о минимальном стандарте выплат медицинским работникам укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медицинской помощи.
1: Про фестивали.
0: С 8 по 14 июня в подмосковной усадьбе Гребнево пройдет масштабный автомобильный фестиваль под названием «Автоэкзотика». Одно из самых ожидаемых событий года в сфере автомобильной культуры. В этом сезоне фестиваль будет реализован в расширенном формате 7-дневного автовикенда. В течение недели гостей ожидает обширная экспозиция эксклюзивных автомобилей, тематические зоны, интерактивные и развлекательные программы для всей семьи. Среди них парад старинных автомобилей, который состоится 13 июня, а также презентации и показательные выступления авто- и мотоклубов из разных регионов России. Отмечается, что одним из важнейших событий программы станет официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу, престижного соревнования, объединяющего ведущих экспертов автозвука, который пройдет 13 июня. По данным Центробанка Российской Федерации, официальный курс доллара на выходные понедельник составил 73 рубля и 47 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Буквально пару минут назад проверял прогноз погоды. 4 июля в столице будет жарко и никаких дождей. Так что мы с вами без помех со стороны природы будем танцевать на большой дискотеке Авторадио. Готовимся отрываться по полной на главном танцполе этого лета, который будет организован на стадионе ВТБ-арена. Да, ведь только стадион сможет вместить такое количество желающих попасть на большую дискотеку Авторадио. А нас вместе ожидается аж 30 тысяч человек. Будем в едином порыве веселиться и зажигать. По-другому у нас и не получится, потому что для нас играют лучшие музыканты страны. Но судите сами, на сцене Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», «Добро», Агата Кристи, Диана Арбенина и еще много-много самых крутых российских звезд. Присоединяйтесь к нам и танцуйте этим летом в лучшей компании слушателей Авторадио. Билет на сайте авторадио.ру. Категория 12+. Прекрасного начала дня вам!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
12: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
13: ИП «Широков ДА», ИНН 352-592-969-546.
14: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54-54-54.
15: Солнце, пляж.
16: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
15: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
16: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Авторадио.

Желает вам прекрасного дня, друзья, и, конечно, предстоящего вечера хорошего. Пусть он и правда станет беспечным, как и положено в выходные. Ну а мы поможем сделать его еще ярче. С 18.00 на Авторадио «Большая дискотека» по выходным. Яркий микс ваших любимых хитов. Делайте приемники громче. Энергия «Большой дискотеки» Авторадио подарит заряд положительных эмоций на целую неделю вперед. Всем еще раз желаю отличного воскресенья. Оставайтесь на правильной волне. Меня зовут Олег Пивунов. Всем удачи и хорошего отдыха.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 13. Ветер западный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
5: ИП Проничева ЕН. Обранный ИП 314-352-502-20-00-70.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
9: Правда, родная. Скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
9: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
10: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Украинские войска начали прятать взрывные устройства в бутылке из-под воды. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Силовики рассказали о маскируемых вооруженными силами Украины взрывных устройствах в бутылках из-под воды. Пластиковая емкость состоит из двух частей. Они соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой. Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах такую бутылку ни в коем случае нельзя трогать руками. Ее содержимое нуждается в осторожном обращении, чтобы не допустить детонации.
2: Про работу.
1: С 1 сентября в нашей стране в два раза увеличат годовой лимит сверхурочной работы. Со 120 часов его поднимают до 240. Такой закон уже принят Государственной Думой. Для кого на самом деле эти изменения и что будет с оплатой переработок, корреспондентам Авторадио рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кафанов.
3: На мой взгляд, в первую очередь, это не для работников, а для работодателей. Для работников фактически мало что меняется, кроме одного. У них увеличивается стоимость оплаты сверхурочной работы в случае, если эта работа будет происходить за пределами 120 часов. 240 часов.

0: это не новая цифра, которая заменила 120. 120 осталось, просто в исключительных в некоторых случаях допускается расширение 120 до 240. И сделать это можно только если в организации есть профсоюз и коллективный договор, или такая норма прописана в отраслевом соглашении. Просто на сегодняшний день объективно для многих организаций 120 часов в год недостаточно для реализации своих целей. Особенно в условиях нехватки персонала, про которые так много говорят, и непрерывно действующих организаций. Поэтому работодатели уже сейчас сознательно привлекают людей к сверхурочной работе, оплачивают ее в повышенном размере и просто целенаправленно идут нарушение закона, выходя за 120 часов.
1: Согласно прогнозам Минэкономразвития, нововведение позволит закрыть примерно 100 тысяч вакансий. В ведомстве отметили, что в основном это будет на предприятиях оборонной промышленности, где работа происходит в 3 смены, а также ограничена возможность приема новых сотрудников, которые имеют допуск и необходимую квалификацию.
2: Про погоду.
1: Вода в Москва-реке прогрелась до температуры моря в Анапе и Ялте. Показатель достиг примерно плюс 18 градусов. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. По словам специалистов, при сохранении теплой погоды вода продолжит прогреваться. А уже в начале следующей недели температура воздуха в столичном регионе может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня синоптики прогнозируют в Москве от плюс 27 до плюс 29 градусов. В Подмосковье воздух прогреется примерно до плюс 24, и осадков в регионе не ожидается.
2: Про Авторадио.
1: Главное музыкальное событие лета с каждым днем все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль под названием «Большая дискотека Авторадио». Для 30 тысяч зрителей главные звезды споют свои главные хиты. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мария Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1

0: хулигана Владимира Преснякова. Все нормально, сами слышите, он об этом поет в эфире Авторадио. А мы с вами продолжаем делать все шикарно. Потому что счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» в самом разгаре. Меня зовут Олеся Соболева. Делайте громче приемник.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А так мы придумали в этом сезоне. Хотим исполнять ваши желания. Такое вот волшебное авторадио. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги. Между прочим, 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте. 5 заветных желаний. Все обязательно станет реальностью. Вы сами слушаете эфир, ведь ежедневно играем, делаем вас богаче. Главное поменять гудки в мобильном многим на авторадио, указать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательно всегда и везде. Настраивайте на нас все свои гаджеты, и умная колонка вам в помощь, и мобильное приложение, сайт авторадио.ру, где можно и слушать, и смотреть, и, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Вот так слушайте, слушайте, подпеваете, подпеваете, бац, и деньги. Здорово же. Кстати, 7000 рублей у нас в банке. На данную минуту генеральный партнер игры выигрыш удвоит, то есть 14 тысяч рублей. Кто за них поборется, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Номер выбран 0478, последние цифры, префикс 953. Зовут нашу счастливицу Наталья, живет она в Новгородской области, мечтает о 10 миллионах рублей на покупку дома. Классная мечта, основательная, взрослая, не сказать, что женская, ну а почему бы и нет? Мы тоже мечтаем о домах, квартирах, не только же о платьях да жемчугах. В общем, давайте прямо сейчас мы позвоним в Новгородскую область Наталье, все у нее и спросим. Но прежде гимн авторадио. Никаких гудков, никаких голосовых помощников, никаких посторонних мелодий. Говорю ж, гудков-то нам не надо. Эх, скучно, скучно, скучно. Никаких денег не получается. А был бы гимн, сразу же 3000 рублей бы отдали. Но нет, проверяйте прямо сейчас свою связь, проверяйте свой мобильный, потому что вместо гудков мы должны слышать гимн авторадио, когда мы вам позвоним. И, конечно же, бодрое алло, да, я слушаю вас всегда и везде, да, Владимир Пресняков, да, забирайте банк. Но не сейчас, не в эту минуту, отчаиваться не стоит. Вообще играем мы каждый день, даже несколько раз в день. В любой момент позвоним еще раз. И 7000 рублей, которые по-прежнему остаются в нашем банке, мы отдадим кому-то из вас. Запускаем авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. 5 суперфиналов у нас в этом сезоне. Да даже больше. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе озон-карта клиентских правил.

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
0: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
2: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
3: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: «Офис-маркет». Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
9: Акция действует до конца мая.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Да все нормально.
8: Что?
7: Ашка.
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанка подробнее на tbank.ru.
7: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 16+.
8: Авторадио.

Продолжается в ритме авторадио. Делайте громче свои приемники, настраивайте на нас все свои гаджеты, подтанцовывайте. Ну какие песни в эфире? Я не могу вообще даже сдержать себя. Видеотрансляция, между прочим, на сайте авторадио.ру. Там можно и слушать, и смотреть. Воскресенье в нашем с вами распоряжении. Первое летнее, 7 июня. На календаре меня зовут Олеся Соболева. Не хотелось говорить об этом, но об этом приятно говорить. О работе, любимой. У нас следующая неделя, между прочим, короткая. В связи с Днем России, который празднуется 12 июня. Итак, мы за 4 дня должны успеть сделать все то, что делаем в пятидневку. Но мы с этим делом справимся. Все, поговорили о работе и хватит. Выходные же у нас. Делайте громче авторадио.

0: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 25.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП «Широков ДА», ИНН-352-512-969-546.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спорт-авто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-авто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
11: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ «Профи-полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ «Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ «Север». Подробности по телефону 55-93-93.
12: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
13: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Раскрыто состояние пострадавших после атаки на поезд в Крыму. Подробности далее.
0: Про главное.
2: После атаки украинских военных на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек. Все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции «Симферополь». Один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что омбудсмен Крыма Александр Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших. По данным властей региона, семье погибшего выплатят 1,5 миллиона рублей. Сумма пострадавшим составит от 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки дрона на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
0: Про ограничения.
2: Россиянам напомнили, что в нашей стране запрещено выращивать ряд растений, которые содержат наркотические и психотропные вещества. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность в зависимости от масштаба культивирования. Если оно не достигает крупного размера, наступает административная ответственность. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч, либо арест до 15 суток. Для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Когда количество запрещенных растений достигает крупного размера, применяется уже статья Уголовного кодекса. Ответственность наступает при умышленном выращивании. Если растение появилось само, умысла нет, но владелец обязан поддерживать порядок на участке. Более подробно об этом Авторадио рассказывает.

0: сказала юрист Полина Гусятникова.
1: И, соответственно, для каждого из растений, которые выращивать нельзя, предусмотрено от какого количества штук предусмотрена какая ответственность. То есть, если, например, человек выращивает кактусы, содержащие мескалин, то крупный размер это у нас будет от 2 растений, особо крупный от 10 растений. А если мы, например, говорим про тот же самый шалфей предсказателей, то крупный размер это будет от 10 растений, а особо крупный размер это будет от 100 растений. И так у нас, соответственно, предусмотрено для каждого из видов растений. Таким образом, если человек выращивает количество растений, которые не соответствуют ни крупному, ни особо крупному размеру, то, соответственно, ему грозит административная ответственность. В случае, если количество растений равно или больше тому количеству, которое указано в качестве крупного размера, здесь уже, к сожалению, грозит уголовная ответственность.
0: Напомню, под ограничением находятся некоторые декоративные культуры, например, эпомея с видами синяя звезда или летающая тарелка, поскольку они содержат галлюциногены. Также под запретом гавайская роза, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, конопля и мак снотворный.
2: Про учащихся.
0: Согласно опросу, родители 9-классников чаще выбирают для детей колледжи, тогда как родители 11-классников в большинстве своем нацелены на высшее образование. Изменились и предпочтения по факультетам. Если раньше много лет лидерство удерживали IT-специальности, то в этом году самыми востребованными стали инженерное дело и медицина. 15% родителей выбирают для своих детей именно такие направления. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 47 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
2: Авторадио.

0: Сижу вот в студии Авторадио, и так хочется ни о чем не думать. А я, собственно, это и делаю. Не думаю. Я вас приглашаю на большую дискотеку Авторадио. В самый разгар лета мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена. Там будут все без преувеличения. И мы, и вы, и главные звезды, которые споют свои главные хиты. Вы только представьте. На одной сцене Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. А в зрительном зале 30 тысяч вас. Вот это масштабное событие у нас с вами впереди. Так что до встречи на стадионе. Билеты и подробности на сайте авторадио.ру. Выбирайте самые лучшие места. Приглашайте самых родных, любимых, дорогих. И вместе потанцуем на большой дискотеке Авторадио. А пока же давайте вместе отдохнем. У нас же выходные, у нас лето. Наверняка у детей ваших каникулы. А может быть, вы еще и в отпуск. Олеся Соболева у микрофона. Отличного дня.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: Не о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Кругом фотографы да гитаристы, да. А требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
6: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
3: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
9: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 25.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
8: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
3: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73-73-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН-352-526-38-30.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
11: Акция действует до конца мая.
12: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
13: Правда, родная. Скоро.
12: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
13: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
14: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8800.

Обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Белгородской области по-прежнему неспокойно. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Белгородской области из-за атак со стороны Украины за сутки пострадали 9 человек. Ранения в том числе получил ребенок, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По словам главы региона, 12-летнюю девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. За минувшие сутки украинские военные почти 100 раз атаковали территорию региона. Об этом написал Шуваев на своей странице в мессенджере Макс. Вооруженные силы Украины за сутки 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы. Система залпового огня по территории Белгородской области. 5 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников.
3: Про финансы.
2: Почти четверть российского рынка облигаций сейчас находится в зоне риска. По оценкам экспертов, компании все чаще сталкиваются с проблемами при выплате долгов на фоне дорогих кредитов и высокой стоимости рефинансирования. Только за первый квартал этого года в России уже зафиксировали 11 технических дефолтов по облигациям. Это почти половина от всех подобных случаев за весь прошлый год. При этом специалисты отмечают, что наиболее уязвимыми сейчас остаются компании из сферы логистики, топливного ритейла и девелопмента. Что это означает? Означает для обычных инвесторов, Авторадио рассказал финансовый советник и инвестиционный юрист Сирин Зарипов.
4: Что это означает по-русски? Это означает, что вот эти вот купоны или выплаты по облигациям какое-то время могут перестать выплачивать в силу разных причин, в том числе высокой ключевой ставки, в том числе высокой стоимости перекредитования и так далее. Скорее всего, речь идет только о высокодоходных облигациях, а они априори в большинстве случаев идут как высокорисковые. В какой-то момент у компании могут дела пойти хуже, и она станет платить реже, либо вообще перестанет платить. Но надо помнить, что облигации облигациям рознь. На нашем рынке есть облигации больших глобальных корпораций, операторы сотовой связи,

0: нефтяные компании, банковские, там, финансовые структуры. Я настоятельно рекомендую то, что рекомендую всегда. Диверсифицируйтесь. Не стоит вкладываться в облигацию одной компании. Стоит составлять целый портфель из разных облигаций.
1: По словам специалистов, ситуацию осложняет и то, что в этом году компаниям предстоит вернуть инвесторам более 5 триллионов рублей. Это усиливает нагрузку на бизнес. По оценкам экспертов, из-за этого число дефолтов по облигациям к концу года может существенно вырасти.
2: Про погоду.
1: Синоптики спрогнозировали усиление жары в Москве в начале недели. В среду и четверг воздух в столичном регионе раскалится до 28-30 градусов. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. К выходным температура понизится примерно до 22-24 градусов. В среду, четверг и пятницу во второй половине дня появится возможность локальных и непродолжительных дождей и гроз. По словам метеорологов, в предстоящие 7 дней положительная температурная аномалия будет только расти. По данным средств массовой информации, среднесуточная температура воздуха в российском в столичном регионе превысит норму примерно на 3-4 градуса. По данным Центробанка, официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек. Курс европейской валюты составил 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

Ну, если вдруг забудете, я вам напомню. Олеся Соболева, микрофона, вы настроены на Авторадио. И мы начинаем программу по вашим заявкам. Целый час буду поздравлять ваших любимых и дорогих, передавать приветы. Ну и общаться с вами, конечно же, всегда интересно. С вами, с такими людьми заряженными, поговорить, подумать, поразмышлять, что-нибудь обсудить. Плюс 7-915-459-2020, единый номер Авторадио, СМС, мессенджер Макс, группа Авторадио ВКонтакте. Пишите, не забывайте подписываться, кто вы и откуда, и делайте громче свой приемник, потому что поздравлений тут вообще столько. Мама, папа, Вика и Витас из Северной Осетии поздравляют любимую младшенькую доченьку и сестренку Катюшу Макарову с днем рождения. Желают радости, счастья, позитивных эмоций, верных, добрых друзей на жизненном пути. Любим сильно. Поздравляем и мы тоже Екатерину с праздником. 14 желаний, как минимум. Пожалуйста, загадайте. Наталья и друзья из Коврова передают огромный, теплый, дружеский привет в Ковров Наталье Борисовой. Наталья, все будет хорошо, а по-другому и быть не может. Всем добра. Спасибо, Наталья, и вам тоже. Александр из Ирбита поздравляет свою любимую жену Танюшу с днем рождения. Здоровья, счастья, терпения. Очень сильно люблю. Нравятся мне ваши сообщения. Хорошие, надо сказать, начало. Прекрасные люди родились сегодня, 7 июня. С чем мы вас и поздравляем всей командой Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Мы продолжаем целый час ваших приветов, поздравлений и признаний в любви.

0: Продолжаем парить вместе в ритме Авторадио. Ловить это лето за хвост и, конечно же, поздравлять. Наверняка есть поводы у вас. Кого? С чем? Все это на +7 915 459 2020. Подпишитесь, кто вы и откуда, и делайте громче приемник. Потому что очень много сообщений. Дружная, любимая семья Недельских сердечно поздравляет родного, самого послушного и великолепного сына и внука на свете Никиту Григорьевича Недельского. С днем рождения! Желают ему успехов, долголетия, молодости, счастья, крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и всего самого-самого-самого наилучшего. Береги себя, мы тебя очень сильно любим. Семья Недельских, команда Авторадио присоединяется. Ирина из Пензы и Иван, это муж Ирины, вместе передают привет родителям Ивановым, Сергею и Людмиле. Поздравляют их с годовщиной свадьбы. Спасибо за отличное детство и за пример для подражания. Ура! Горько написали родные, мы присоединились. Правда, отличное событие, годовщина свадьбы. Сколько лет вместе, вот не указали, но очень интересно. Я думаю, что много, раз сын вырос, у него уже и своя семья. Ну да ладно, фантазии оставим, а вот сообщений хочется еще больше. +7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс, группа Авторадио ВКонтакте.
1: Авторадио поздравляет.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
10: ИП «Широков 2», ИНН 352-512-969-546.
11: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Россия настроена на авторадио. Каждый город. И привет летит вам из столичной студии. Олеся Соболева у микрофона. Целый час в вашем распоряжении. Приветы, поздравления, признания в любви. Все сюда. Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс. Группа авторадио ВКонтакте. Не забывайте подписываться. Кто вы, откуда и кому ваши приветы летят. Вот семья Грезиных поздравляет Егора Штукатурова с днем рождения. Ему желают всему самого доброго. Егор, как классно, да, когда день рождения летом. Я вот всегда мечтала об этом. Ну, в детстве, по крайней мере. Но не повезло. Но вам повезло, Егор, с праздником. С днем рождения. Загадывайте самые заветные желания. Все точно исполнится. Нина из Ульяновска передает привет своему любимому мужу Максиму Кузьмичеву. Желает ему хорошей дороги. Да в компании Авторадио. Такая и будет. Олег из Смоленска передает привет своей любимой жене Наталье. Желает ей скорейшего выздоровления. Дети тоже присоединяются. Так что, Наталья, ну тут все за вас. И муж, и дети, и команда Авторадио. Радио. Делайте громче приемники. Мы продолжаем программу по вашим заявкам. Нравятся мне ваши сообщения. Нравитесь мне вы. Давайте в этом духе и продолжим. Приветы, поздравления, признание в любви. Самые теплые слова в эфире Авторадио.

0: ладони мои.
1: С вами заодно и авторадио. Олеся Соболева, микрофона. Продолжаем передавать приветы, поздравляя с праздниками. Признаваться в любви. Вот Дима из Москвы не постеснялся. Так и пишут: Саша Трушкова, я тебя очень люблю. Надеюсь, Саша услышала, отвечает взаимностью и улыбается вовсю. Артем из Краснодара поздравляет любимую супругу Марию с 13-й годовщиной свадьбы. Родная, я тебя очень люблю. Спасибо за то, что ты рядом. Как это мило, Мария и Артем тоже, получается, у вас же совместный праздник. Поздравляю вас тоже от всей души. Ольга передает привет своему мужу Сергею. Его поздравляет с днем рождения. Он самый добрый, умный и лучший человек на земле. Пусть каждый день его жизни будет самым-самым. Ну и огромный привет всем отмечающим. Мы на даче. Ну и правильно, лето, дача, день рождения. Сергей, кажется, формула успеха уже выведена. Делайте громче при этом авторадио. У нас еще полчаса в запасе, чтобы успеть всех совсем поздравить, всем признаться в любви, ну и, конечно же, приветы передать. Делайте громче, присылайте плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер, Макс, группа Авторадио ВКонтакте.
2: Авторадио поздравляет.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
4: 8-800-350-16-16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт Волл Моторрус».

0: квартиру сниму на суточный арендный
1: счет. Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Авторадио. Авторадио поздравляет.
6: Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио.
5: Звоните, пишите, поздравляйте.
6: Авторадио поздравляет.

Это Денисон, это Авторадио звучит в вашем приемнике. Олеся Соболева у микрофона. Программа по вашим заявкам продолжается. Приветы, поздравления, признание в любви. Жду на единый номер Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа Авторадио ВКонтакте. И мы продолжаем. Семья Галкиных из Москвы поздравляет младшего сына Георгия с 12-летием. Желает ему счастливой, наполненной чудесами и хорошими людьми жизни. Ты такой милый и славный. Мы все тебя очень любим. Георгий, с днем рождения от команды Авторадио тоже. Саша из Саратова поздравляет свою бабушку Ирину Владимировну. Тоже с днем рождения. Желает ей здоровья, счастья и денег побольше. Прекрасные пожелания. Еще у нас есть Екатерина из Ивановской области. Она передает привет своим родителям. Илье и Татьяне Шураевым. Люблю их. Они у меня самые лучшие. Еще и Питер на связи. Дмитрий передает привет своей любимой супруге Лилии. Говорит, что любит ее и безумно рад, что она есть у меня. Летит привет ее в Санкт-Петербург. Белые ночи. Как это красиво, как это здорово. И Лилии привет. И Дмитрию тоже. На связи Железногорск Красноярского края. Наталья передает привет своему мужу Евгению Шувалову. Он самый добрый, самый терпеливый. Делает сейчас теплицу на даче. Много трудностей, но мы скоро будем радоваться очередному результату в освоении новой территории. Спасибо ему большое, люблю его очень сильно. Евгению, привет. Наталье, привет. Теплица у вас наверняка выйдет знатная. Когда делаете, присылайте фотографию, полюбуемся. Ну и продолжаем. Привет и поздравления. Присылайте, у нас есть еще минут 20.

0: кстати, в чувствах признаемся в эфире Авторадио. Делайте громче приемники, присылайте сообщения. У нас есть еще время, чтобы всем успеть сделать приятное. Дима из Воронова поздравляет бабушку Елену с Днем Мелиоратора. Между прочим, это работники сельского хозяйства и водного. Это поясняет Дмитрий. Желает бабушке всего наилучшего. Республика Мари-Эл на связи. Екатерина передает привет своему любимому парню Юрию. Признается в любви, желает счастливого пути и быть аккуратнее. Семья Коробовых поздравляет главного специалиста Петровки 38, многодетную маму Елену Балаеву с 18-летием. Желает ей исполнения всего того, чего она хочет сама. Елена, надеюсь, у вас много желаний. Да пусть они все исполнятся. Давайте еще больше сообщений, еще больше признаний. Плюс 7-915-459-2020.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 25.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
2: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Виля». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилем» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
3: ИП Проничева ЕН. Оберна ИП 314-352-502-20-00-70.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: Стоматология Дент Сервис окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Дент Сервис. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.

0: красиво, дорогие девушки. Носите каблуки. Просто это пиршество очей. И для моих, в том числе, Олеся Соболева у микрофона. Финальные приветы звучат в эфире Авторадио. Екатеринбург из Павла поздравляет Татьяну Александровну с днем рождения. Желает ей всего самого наилучшего. Здоровья, успехов, удачи, благополучия и любви. А также привет Александру Иванову. Это муж Татьяны. Вот Павел молодец, всем раздал привет и поздравления. Елена из Раменского передает летний привет всей своей семье Калининых. Весело едем под ритмы Авторадио. С дачи открыли купальный сезон. Ура! Я вам завидую. Присылайте фотографии. Как это было? Что у вас там? Пруд? Озеро? Карьер, может быть? Очень интересно. Ну и еще у нас есть поздравления от семьи Черненко из Новочеркасска в адрес Елены. У нее сегодня день рождения. Наша умница. Желаем тебе счастья, здоровья, успехов в реализации планов, хорошего настроения, исполнения желаний. Всего самого наилучшего. Елена, повезло вам с Черненко-то. Ну и вообще, с днем рождения, от всей команды Авторадио. Надеюсь, вам подарили все то, что вы хотели. Билеты, может быть, на большую дискотеку Авторадио. Я бы хотела такое получить на день рождения, на годовщину. Да и вообще без повода. Да, у нас самый разгар лета, ожидается мегамасштабное событие на стадионе ВТБ-арена. Мы с вами встречаемся 4 июля и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри Мавик и многие-многие другие. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру не пропустите. И до встречи на стадионе, на главном танцполе этого лета, на большой дискотеке Авторадио. Пока же завершаем программу по вашим заявкам. Классно мы с вами пообщались, согласитесь. Всех поздравили, всем любви признались. Эх, еще бы. Но повторим обязательно уже в следующие выходные. Отличного воскресенья желаю вам. Проводим его вместе с Авторадио. Я не прощаюсь, я здесь в эфире.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
4: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: В Москве 15.00.
0: Новости.
5: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. На Северном Кавказе появится новый микрорайон для пострадавших от наводнения. Подробности далее.
0: Про главное.
5: В Дагестане начали строить новые дома для пострадавших от прорыва плотины. Возводить жилье стали на участке 10 гектаров. Туда переселят жителей поселка Мамет-Кала в Дербентском районе. Основной ущерб нанесен там, где утрачено большинство поврежденных домов. Пострадавшие семьи получат по наделу земли 10 соток и новые дома по 100 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, получат компенсационные выплаты за поврежденное имущество. Они составят 81 тысячу рублей на квадратный метр. Напомню, 5 апреля в Дербентском районе прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. Оно было переполнено из-за обильных осадков. Вода хлынула в населенные пункты. Основной удар пришелся по поселку Мамет-Кала. Там подтопило десятки жилых домов.
0: Про нововведение.
5: В России расширят список оснований для приостановки водительских прав. Новые правила коснутся случаев, когда у водителя выявляют возможные медицинские противопоказания к вождению. После такого уведомления человеку нужно будет в течение 3 месяца пройти дополнительный медосмотр. Если этого не сделать, права признают недействительными. При этом, как отмечают эксперты, речь не идет о мгновенном лишении удостоверения. Как именно будет работать новая схема, корреспондентам Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
6: Не аннулирование, а приостановка действия водительского удостоверения, потому что у человека при выявлении каких-то заболеваний, связанных с невозможностью управлять транспортным средством, ему дается 3 месяца для того, чтобы пройти дополнительный медицинский осмотр и выяснить, возможно управлять или нет. Если заболевание хроническое не подлежит лечению, ну, понятно, что права приостанавливаются навсегда. Если же это можно вылечить, или это, например, ошибка какая-то при более глубоком исследовании, тогда права продолжают восстанавливаться, и они действуют. То есть они не аннулируются, а именно приостанавливаются.
5: Эксперт также уточнил, какие права попадут под это действие.
6: К российским даются международные, одни без других не действуют. Соответственно, это будет распространяться и на международные. То, что касается иностранных прав, здесь вопрос остается открытым, потому что они вне системы, поэтому не уверен, что с этим можно будет что-то сделать. Но, с другой стороны, люди, которые занимаются там профессиональным управлением транспорта или вообще пользуются иностранными правами, действие этих прав в любом случае там не более года. Да, потом человек должен заменить эти права на российские, если он здесь живет.
5: Напомню, согласно данным средств массовой информации, новые правила начнут действовать с марта следующего года.
0: Про все остальное.
5: Названы самые подделываемые в России товары. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией.

0: алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% продается через маркетплейсы, оставшаяся часть в социальных сетях и небольших несетевых магазинах. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в качестве эффективной меры борьбы с контрафактом предлагается ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке вплоть до конечного покупателя. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 73 рубля 47 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Это Авторадио, это Олеся Соболева, это много денег. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Вся страна участвует. Каждый день мы делаем вас богаче. И еще в этом сезоне мы исполняем ваши мечты. Давайте прямо сейчас кому-то денег отдадим. Прибавляйте громкость и не сопротивляйтесь.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом сезоне исполнять ваши мечты. С нами наш генеральный партнер Озон Банк. И вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте. Вот уже осталось чуть менее 3 миллионов сделать вашими. Еще и 3 желания в запасе. Мы 2 исполнили. Мы поздравляем победителя этой недели. В четверг у нас был второй суперфинал. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга был самым внимательным, был самым счастливым, самым удачливым. И его мечта об 1 миллионе рублей осуществилась в прямом эфире Авторадио. И благодаря Авторадио. Поздравляем Евгении. Ну и, конечно же, всем остальным желаем удачи. Надо менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательно эфир. В любой момент позвоним и спросим, кто пел. Что пел? И в случае верного ответа отдадим все то, что в банке. Там сейчас 7000 рублей. Давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки, кому достанутся. Так, номер выбран 3250. Последние цифры, префикс 919. Зовут игрока Ольга. Живет Ольга в Чувашской республике. Очень хочет собственный дом в Адлере на берегу моря, чтобы собиралась вся семья. Встречала рассветы, провожала закаты, наслаждалась летом с видом на море. Классная мечта, Ольга, очень романтичная. Но мы сейчас вам звоним денег отдать, а мечту осуществим чуть позже. Номер набран. Мы ждем гимн Авторадио вместо гудков. Как только услышим, 3000 рублей отдадим. Никаких посторонних мелодий, никаких гудков и занято. Эх, Ольга, Ольга, так хотелось поговорить с вами о вашей мечте, денег отдать. Но Дима Билан тоже старался, пел. Ну, не будем отчаиваться, мы будем продолжать наш счастливый сезон. Номер-то остается в игре. Ваша мечта о доме в Адлере на берегу моря тоже у нас на сайте и тоже в игре. Быть может, ее рулетка выберет в 3-м суперфинале. И вся семья соберется у вас дома на новоселье. Может быть, и нас позовете. Удачи вам, Ольга, и всем остальным слушателям Авторадио. Запускаем рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. 7000 рублей по-прежнему в банке. Очень хочется сделать эти деньги вашими. И мы сделаем. Напомню, что в этом сезоне у нас 5 суперфиналов, а под Новый год ожидается самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала. Генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте, выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
3: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: столько богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
6: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
7: 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
6: Да все нормально.
7: Что?
6: А что?
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Авторадио.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.
3: Что?

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 25.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
14: Компания Альтапрофиль представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. Альтапрофиль. Безупречный стиль вашего дома.
15: Официальный представитель завода Альтапрофиль по Вологодской области, фирма Фестен. Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
16: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Москва и Киев обменяются справками для граждан. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Омбудсмены России и Украины договорились о механизме обмена справками для граждан. Уполномоченные по правам человека Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать документы для жителей двух стран. Об этом сообщают Вести. Лантратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. Яна Лантратова договорилась со своим коллегой из Украины продолжить совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и Украины. Кроме того, уполномоченные по правам человека будут передавать письма и посылки от родственников бойцов.
2: Про детей.
1: Этим летом в России отдохнуть в лагерях и других оздоровительных организациях смогут около 6 миллионов детей. Как сообщили в Минпросвещение, в летней кампании задействуют больше 40 тысяч площадок по всей стране. Специалисты отметили, что летний отдых для школьников – это не только каникулы, но и время, когда ребенок учится самостоятельности, общению и жизни в новом коллективе. О том, что именно дает детям такая смена обстановки, корреспондентам Авторадио рассказала генеральный директор каталога детских лагерей «Инкэмп» Елена Рыженкова.
3: Детский лагерь – это единственное место, где ребенок может повзрослеть в безопасных условиях. Это продолжительное, как правило, от 2 до 3 недель пребывания в незнакомой обстановке, с большим количеством незнакомых людей, которыми нужно наладить коммуникацию, найти новых друзей – это гарантия практически часто на всю жизнь, и проявить себя. И вы знаете, детские лагеря умеют это мастерски делать, правда. Ребенок может не знать о своих способностях или, может быть, стесняется. И вот профессионалы, которые работают в детских лагерях и с детьми, считают своей главной задачей создать такую комфортную среду, в которой даже самый стеснительный ребенок может получать удовольствие от пребывания в детском лагере.
1: Добавлю, в преддверии летней кампании Минпросвещение запускает бесплатную федеральную горячую линию по вопросам детского отдыха. Отмечается, что она будет работать круглые сутки. Родители смогут получить там актуальную информацию о лагерях и узнать, куда обращаться по конкретным вопросам.
2: Про здоровье.
1: Тополиный пух опасен тем, что в нем накапливается пыль, пыльца, споры плесени, частицы выхлопных газов, микроскопические клещи. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на экспертов. Чтобы защитить себя в сезон цветения тополей, лучше всего ставить сетки антипыльца на окна, делать влажную уборку дома, использовать бытовые очистители и увлажнители в воздухе. Идеальное время для прогулок сразу после дождя, когда воздух чистый и влажный. Выходя на улицу, стоит надевать солнцезащитные очки, чтобы пух не попадал в глаза, и медицинскую маску, которую нужно менять каждые 2 часа. По словам медиков, вернувшись домой, важно принять душ, а также сменить одежду, так как волокна пуха задерживаются на ткани и волосах, продолжая контактировать с вами и дома. Также, по мнению медиков, нужно промывать нос и глаза физиологическим раствором или специальными аптечными спреями на основе морской воды после прихода с улицы домой. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 47 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Полина Гагарина просит ей больше не верить, а вот я, Олеся Соболева, наоборот. Только правду говорю все время в эфире Авторадио. И это правда. Я вас не обманываю. Делайте громче. Наши выходные продолжаются. Первое воскресенье лета. Хорошо идем, мне кажется. А уж едем и вовсе прекрасно. Кстати, в сторону большой дискотеки Авторадио. Прямо по курсу. Главный танцпол этого лета. 4 июля. Мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена. Поем, танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Присоединяйтесь и вы. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И вместе потанцуем. В самый разгар лета целым стадионом ВТБ-арена ждет большая дискотека Авторадио впереди. Ну и здесь с вами я, Олеся Соболева, провожу это прекрасное воскресенье и готовлюсь к этому масштабному событию.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широков 2А, ИНН 352-512-969-546.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Майков Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техника плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте «Лента.ком». 6+.
5: Да все без... нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Авторадио.

Говорят, счастливые часов не наблюдают, но мы считаем дни, по крайней мере, недели до этого мега-супермасштабного события, до большой дискотеки Авторадио. Скоро-скоро все случится. Рассказываю по секрету. В самый разгар лета мы с вами встречаемся на стадионе, на ВТБ-арене и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. 30 тысяч зрителей, столько классной музыки и такое классное событие, которое, кстати, у нас в календаре красным обведено. Ну и пока мы считаем эти самые минуты, часы, дни, недели, мы репетируем. Да, мы танцуем по выходным в эфире Авторадио с 6 до 9 вечера. Бодрый микс ваших любимых хитов. Так что через полтора часа делайте свои приемники громче. Да чего уж стесняться, прямо сейчас их делайте громче. Скоро с вами будем танцевать, я Олеся Соболева в том числе, и заодно готовиться к большой дискотеке Авторадио. Вы знаете, что делать. Билеты, выбирать лучшие места. Они, кстати, на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе, на ВТБ-арене, на большой дискотеке Авторадио 4 июля.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 25.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Севастополе рассказали о смягчении ограничений на продажу топлива. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Власти Севастополя заявили о смягчении ограничений на продажу топлива. С этого дня бензин марки АЕ-92 снова можно приобрести на 3 ХЗС сети АТАН, отметил губернатор города Михаил Развожаев. Ограничения на заправках сети ТЭС продолжают действовать. Там отпускают топливо только с использованием QR-кодов. Напомню, ограничения на продажу бензина АЕ-95 и АЕ-92 в Крыму ввели с 31 мая.
0: Про болезни.
1: В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом. По итогам прошлого года показатели увеличились в 3 раза в сравнении с 2024. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз. Как пишет Интерфакс, наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет.
0: Про рекомендации.
1: Удаленная работа стала одной из причин того, что сахарный диабет все чаще выявляют у трудоспособных россиян. Такое мнение высказала врач-эндокринолог Анастасия Подхватилина. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также говорила об омоложении этого заболевания. Об основных принципах питания во время удаленной работы корреспондентам Авторадио рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
2: Когда человек находится на удаленной работе, тут нужна просто дисциплина. День нужно начинать с полноценного приема пищи, то есть это не кофе с печенькой или с бутербродом, это полноценный завтрак, который сочетает белки, жиры и углеводы. Также в течение дня обязательно 1-2 хороших приема пищи с интервалом 4-5 часов. Без вот перекусов, без постоянных печенек и шоколада, которые под рукой. Если они есть, то их лучше убрать подальше, чтобы не было возможности до них быстро дотянуть.
1: О том, как помочь своему телу комфортнее работать из дома, в беседе с Авторадио рассказал персональный тренер, спортивный физиолог Никита Скрипник.
3: Необходимо свое пространство обособить, желательно рабочее от места отдыха и места жизни и быта. Периодически необходимо делать какую-то зарядочку там, для шеи, зарядка для ног, очень важная зарядка для спины. Также, конечно, важна работа мышц ног, потому что ноги – это 65% мышечной массы всего тела, и кровообращение, и здоровье, и гормональный фон во многом зависит от тонуса мышц ног. Периодически надо смотреть за тем, чтобы положение было, стопы полностью стояли на полу, угол там, в коленном суставе, в тазобедренном, нам порядка 90 градусов.
1: По данным на 2024-2025 годы, в России удаленно, включая гибридный формат, работает около 1 000 000 человек. К началу 2026 года отмечается рост интереса к офису, и доля чисто удаленных вакансий составляет около 5%.
0: Про Авторадио.
1: Совсем скоро на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и в кассах города, категория 12+. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Есть у нас одна работающая формула счастья. Называется она «Много денег». Счастливый сезон продолжается в самом разгаре. Напомню, что мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Что нужно делать? Ну, конечно же, менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывать свою мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно, ежедневно. Ведь мы играем постоянно и по выходным, и в будни, и в праздники. Делаем вас богаче, и, конечно же, мечты ваши тоже осуществляются в прямом эфире главного автомобильного радио страны. Меня зовут Олеся Соболева, всех вас приветствую. Мы продолжаем отдыхать, у нас воскресенье, у нас отличное настроение, у нас вообще-то лето на календаре, если вдруг вы забыли. Ну и напомню, что слушать нас можно не только в машине в вашем FM-приемнике, но еще и на сайте Авторадио.ру и с помощью умной колонки и в мобильном приложении.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. И многие другие.
2: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Визус Абсолют. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в Маяке. Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 40.

большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, а

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. «Жемчужина Кавказа», «Байкальский экспресс», «По Золотому кольцу» в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
11: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
12: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
11: Спрашивайте в магазинах вашего города.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Авторадио.

0: здорово, что с Авторадио везде как дома. Делайте громче, наши выходные продолжаются. Ну и скажу уж, завтра понедельник. Мы готовимся к новой рабочей неделе. Она, правда, будет короче обычного. Всего-то 4 дня нам с вами трудиться. Это мы сможем. Нам еще и готовиться надо. Успевать все, как говорится. Большая дискотека Авторадио. Ведь прямо по курсу. Самый разгар лета. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем. 30 тысяч танцующих человек. Да под крышей ВТБ-арены. Ну, классно же мы придумали. А главные звезды будут петь свои главные хиты. На одной сцене Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри Мавик и многие-многие другие. Ну, там точно нужно быть. Я надеюсь, вы лучшие места уже заняли. Если нет, бегом на сайт Авторадио.ру. Там и подробности, и билеты. Категория 12+. И до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Юля, не хочется время летнее торопить, но уже хочется скорее с вами встретиться и потанцевать. Меня зовут Олеся Соболева, желаю вам отличного воскресенья.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 25.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Представьте фургон, который может быть и рестораном, и офисом, и баней. Компания «Мобитрак» из Московской области строит именно такие объекты – специализированные трейлеры, которые работают по всей России и в 25 странах мира. 2 года назад компания победила в конкурсе «Знай наших» в номинации «Высокие технологии». Свою победу основатель «Мобитрак» Рафаэль Хабиров вспоминает как момент, после которого изменилась траектория бизнеса.
2: Самое первое – это встреча с Владимиром Владимировичем, нашим президентом. И, естественно, возможность презентовать, рассказать о себе. Дальше реклама нас на ТВ-экранах по всей России. Плюс агентство стратегических инициатив всяческих помогало с разного рода встречами, с разными компаниями, где наши интересы совпадали. Дальше тут уже лично Светлана Витальевна Чупшева помогла нашей компании, сделав рассылку всем губернаторам с описанием инициатив, которые мы прорабатываем другими регионами, где мы были успешны.
1: Пожалуй, самый системный результат такой поддержки – это изменения на уровне законодательства. «Мобитрак» почти 10 лет вместе с другими участниками рынка добивался, чтобы в федеральном законе появилось само понятие – мобильный торговый объект. Как признается Рафаэль Хабиров, ускорить этот процесс помог статус победителя «Знай наших». Двери министерств открывались проще, голос у компании прислушивались внимательнее. И вот в начале этого года президент подписал закон, который расширяет возможности для легальной работы фудтраков и автолавок. По мнению Хабирова, победа в конкурсе дает возможность малому бизнесу общаться на равных с теми, кто обычно недосягаем.
2: Это уникальная возможность для малого и среднего предпринимательства выйти на уровень общения с высшим чиновничьим кругом Российской Федерации, если направление совпадает и с крупными предпринимателями. И если ваш бизнес подходит к этому, и вы можете влиться в это направление, этот конкурс отлично попадает в стадию вашего развития.
1: Однако конкурс «Знай наших» выстроил для «Мобитрак» не только вертикальные связи. Не менее полезной оказалась среда единомышленников, в которую попал Рафаэль Хабиров.
2: Очень интересными ребятами мы познакомились, общаемся, встречаемся на мероприятиях, делимся своим опытом, контактами, кстати, делимся, подсказываем друг другу, потому что мы, получается, еще не конкуренты друг другу, разные сферы, при этом отобраны достаточно интересные компании, которые выиграли тоже.
1: Знакомства, завязанные на конкурсе, становятся опорой надолго. И это тоже часть большой системы поддержки, которую выстраивают агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВБРФ. Ведь суть проекта не просто найти лучших, а продвинуть их рекламой, деловыми связями, выходом на маркетплейсы и экспортной поддержкой. 4-й сезон в разгаре. Заявки принимаются на сайте знайнаших.оси.рф. В этом году отдельный трек выделен для технологических компаний. 16 номинаций для тех, кто создает будущее. Впрочем, организаторы ждут всех, кто готов расти. И, возможно, именно сейчас для вашего бренда участие в конкурсе станет таким же трамплином, как в свое время для компании «Мобитрак».
0: «Знай наших». Программа в поддержку малого и среднего бизнеса на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
5: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
0: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
1: Про главное.
0: В Белгородской области из-за атак со стороны Украины за сутки пострадали 9 человек. Ранения в том числе получил ребенок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По словам главы региона, 12-летнюю девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Напомню, за минувшие сутки украинские военные почти 100 раз атаковали территорию региона. Вооруженные силы Украины 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня по территории Белгородской области. 5 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников.
1: Про предупреждение.
0: Силовики рассказали о маскируемых вооруженными силами Украины взрывных устройствах в бутылках из-под воды. Пластиковая емкость состоит из двух частей. Они соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой. Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах такую бутылку ни в коем случае нельзя трогать руками. Ее содержимое нуждается в осторожном обращении, чтобы не допустить детонации.
1: Про мошенников.
0: Аферисты в России освоили новую схему с дорогими китайскими автомобилями. Они покупают машину, в документах завышают ее стоимость, страхуют, а затем инсценируют подставное ДТП. После этого требуют от страховой компании крупную компенсацию. О том, как не стать жертвой мошенников и что делать при малейших подозрениях, корреспондентам Авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев.
2: Что делать в случае подставных ДТП в этой ситуации? Необходимо выйти из автомобиля и тут же начать снимать транспортное средство второго участника. Кто находился за рулем? Сколько человек было в транспортном средстве? Как быстро подходят к вам другие люди, которые не имеют отношения к этому ДТП? Все это фиксируем на видеозапись. После предложения оформить ДТП по так называемому европротоколу, указать участникам, что вы настаиваете на оформлении этого ДТП с участием сотрудников госавтоинспекции. При их приезде необходимо напрямую указать сотрудникам на то, что вы подозреваете, что это автоподставщики и вас пытаются обвинить в этом ДТП.
0: Эксперт также отметил, что явными признаками автоподставы является давление со стороны второго водителя и требование как можно быстрее решить вопрос. Обычно используются редкие праворульные японские либо очень дорогие иностранные машины. Оперативность появления на месте дорожно-транспортного происшествия аварийного комиссара также должна насторожить.
1: Про помощь.
0: В Дагестане начали строить новые дома для пострадавших от прорыва плотины. Возводить жилье стали на участке в 10 гектаров. Туда переселят жители поселка Мамедкала в Дербентском районе. Основной ущерб нанесен там, где утрачено большинство поврежденных домов. Пострадавшие семьи получат по наделу земли 10 соток и новое жилье по 100 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что семьи, которые не захотят оставаться в поселке, получат компенсационные выплаты за поврежденное имущество. Они составят 81 тысячу рублей на квадратный метр. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73 рубля и 47 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Между прочим, первый летний уикенд. Воскресенье проводим вместе с Авторадио. Делаем громче и начинаем танцевать. В преддверии большой дискотеки Авторадио мы репетируем. Мы готовим себя к этому масштабному событию. И, конечно же, встречаемся на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Ну а прямо сейчас меньше слов, больше танцев. Олеся Соболева на связи.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много

0: Танцпол через пару минут. Реклама.
1: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
2: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
3: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш

0: рекламы и снова танцуем.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные

«Бодрый микс» в эфире Авторадио каждые выходные. С 6 до 9 вечера мы с вами танцуем, чтобы уже на большой дискотеке Авторадио показать себя во всей красе. Я напомню, мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена 4 июля. 30 тысяч зрителей, главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, группа «Добро» и многие-многие другие. Так что занимаем лучшие места и делаем громче Авторадио. Олеся Соболева у микрофона.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи, пока.

0: радиоканал «Авторадио Вологда» без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 25.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Виля». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилем» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
4: ИП Проничева ЕН. Оберна ИП 314-352-502-20-00-70.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
7: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: Звук вашего уюта. Звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
11: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
12: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Авторадио.

А никто никуда и не уходит. Нас все больше на танцполе. Авторадио, лето, танцы, выходные. Олеся Соболева. Лучше и не придумаешь. Делайте громче. Приглашайте любимых на танец и вперед. Мы готовимся к большой дискотеке Авторадио. Собираем стадион ВТБ-арена. Он нас ждет 4 июля. Каждого из вас. А главные звезды споют свои главные хиты. Мари Краймбрери, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Куртукова и многие другие. Так что до встречи на стадионе и продолжаем танцевать.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Северный лес, он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. Северлесторг производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. Северлесторг. Лес с характером.
2: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арене.

0: танцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
3: А здесь главный, так что Петра сыграю я.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
1: «Альфа-банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

А между прочим, еще 4 недели и большая дискотека Авторадио. 4 июля на стадионе ВТБ-Арена будут все, и мы, и вы, и главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария» и многие другие наши любимые артисты. Пока же движемся в сторону главного танцпола этого лета, мы с вами на месте не сидим. Мы танцуем, ведь каждые выходные в эфире Авторадио под ремикс ваших любимых хитов. 6 до 9 вечера. И я, Олеся Соболева, с вами тут тоже танцую.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: рекламы и снова танцуем. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно, осадки. Температура воздуха до плюс 25.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Вот это мы с вами завелись. Наши танцы не остановить, так что можно прибавить громкость приемника и продолжить в том же духе. Олеся Соболева на связи с 6 до 9 вечера. По выходным мы бодро двигаемся под танцевальный микс ваших любимых хитов и заодно готовимся к большой дискотеке Авторадио. Встречаемся 4 июля на стадионе ВТБ-арена и танцуем, а главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов и многие другие. До встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио. А пока еще потанцуем.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также
7: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
0: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну и плюс.
9: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

рекламы и снова танцуем. Реклама. Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 16+. Авторадио. Авторадио.

Но одного цвета нам точно не хватит, чтобы описать настроение. Нужна целая палитра в виде бодрого, яркого летнего микса, что звучит прямо сейчас в эфире Авторадио. Делайте громче, ловите привет. Олеся Соболева у микрофона. За эфиром, кстати, тоже танцую вместе с вами с 6 до 9. По выходным у нас тут настоящая вечеринка в преддверии большой дискотеки Авторадио. Репетируем и встречаемся 4 июля на стадионе ВТБ-Арена, где главные звезды поют свои главные хиты. А мы всем 30-тысячным залом танцуем. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. До встречи на главном танцполе.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: радио. Продолжение следует. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 25.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер 1.

Европой. Взлетай и делай громче Авторадио. Наслаждаемся июнем и выходными. Олеся Соболева на связи. Ловим моменты и складываем их в копилку «Лето 2026».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 22, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 25.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Нам всем нужно приготовиться. И Любам, и Катям, и Ирам, и Сашам, и даже Сережам. Для всех звучит авторадио. А это, между прочим, еще и к деньгам. Наш счастливый сезон фирменной суперигры продолжается. Играем мы каждый день и в любой момент. Позвоним и спросим, а кто пел? А что пел? И сделаем вас богаче. 5 миллионов рублей в призовом фонде и 5 ваших заветных желаний. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асип, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Кругом фотографы-дагитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
2: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: «Альфа-банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

проститься с воскресеньем нам все же придется, но у нас их этим летом еще 12. Так что вместе и отдохнем, и поработаем. Ну, поработаем уже завтра. Впереди у нас короткая трудовая неделя, 4-дневная. Это я так, напоминаю. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче Авторадио. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке «Авторадио», где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: Реклама.
1: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

Невозможное возможно, если хотите слушать лучшую музыку. Делать это очень легко уже 3 десятилетия подряд. Авторадио вещает для вас. 1000 городов по всей стране нас можно в умной колонке послушать. Просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт и приложение наши также доступны для вас. Выбирайте любой удобный способ прослушивания и наслаждайтесь хитами. Как всегда, двигаемся с вами только вперед. В студии Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения и легкой, и удачной дороги, если вы находитесь в пути. Добро пожаловать к нам!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

и гармонии пусть все получается. Пусть удача идет рядом с вами. Ну а в студии по-прежнему Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Как всегда, двигаемся только вперед. Здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.
7: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
8: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

если не знаете, как, я вам все подробно расскажу. Кстати, счастливчикам и исполнить свою самую заветную мечту на авторадио возможно. Все, что угодно это может быть. Мы исполняем ваши желания в рамках суперигры «Много денег» на авторадио в 13-м счастливом сезоне. Для нас нет ничего невозможного. Два суперфинала позади, две мечты уже осуществились. Впереди третий суперфинал. Заходите на сайт авторадио, устанавливайте наш гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте нам, что же вы такого хотите выиграть. Может быть, квартиру или автомобиль. Мобили или в кино.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Между нами самые настоящие чувства, эмоции и любовь. Приходите к нам на главный танцпол лета, большую дискотеку Авторадио, и убедитесь в этом сами. Яркие эмоции получите 100%, натанцуйтесь от души. Песни будем хором любимые петь, главные звезды, главные хиты. 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», там будут все. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Билеты можно приобрести на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ждем каждого из вас с нетерпением. Берите друзей, подруг, родных, близких, всех, с кем хотите провести лучший летний танцевальный вечер в компании Авторадио. Там будет здорово, поверьте. Я, Ирина Лагутина, тоже там буду, и все ведущие первого автомобильного радио страны. Обязательно. До